0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал на

приговор и суров. Был растерян он или уверен, но в опилке, он пробил

0: слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: еще ты?
1: Нету мочи.
0: Да ты че, я что ли не хочу?
1: Мать, а мать!
2: Иди, вон наш сыночек.
1: Мать, а мать, ей Богу захрещу.
0: Да ты че, сейчас выйти-то некрасиво.
1: Мать, а мать, нет мочи, мать, а мать!
3: А я предупреждала, меньше пива.
1: Мать, а мать, все, больше не сдержать. А-а-а, Горька!
4: Тамада.
5: Вот это речь не мальчика, а свекра. Как говорится, в яблочко под дых. О, я чувствую, глаза у всех на мокром.

Я сегодня славим Николая. Но кем был только раньше пьяный в дым, мачил всех без разбору матом лая, а нынче стал хорошим и крутым, и с бабками у Коли сейчас порядок.

0: Минуточку, внимание, господа. На снег пришла приветствовать звезда. За 1000 баксов звезда.
1: За милых дам,
0: жених, еще кому-то в рожу дам. Ты че, Витек, ведь мы ж ты не в палац отделе. А ты налил кровавый глаз и сразу хрюкнул на палат. Но мы ж культурные, братки, на самом деле.
2: Тамада.
0: Друзья, сегодня...

0: Вы будете смеяться, господа.
1: Но нас опять приветствует звезда. За 1000 баксов. Звезда.
2: Подружки мои, не ревнуйте того, кто в меня, того, кто в меня, того, кто в меня.
1: Тамада, наверное, надо штемпель было глубже.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.5.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер +125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. +125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер +125 и узнавайте подробности +125. Состав секрета императора Актив Плюс – это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. +125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 90 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Реклама.
1: Мужик не плачет. Мужик решает.
2: Мужское слово.
3: Мужской характер.
4: Мужик должен держать удар.
2: Мужик сказал, мужик сделал.
5: Терпи, ты же мужик.
6: Именно это слышат мужчины с детства. Поэтому привыкли отвечать за свои поступки, слова, принимать решения, брать ответственность и терпеть. Для мужчин это норма. Но есть то, что может подкосить любого мужчину, даже самого сильного. Простатит. То, о чем мужчины не говорят. Терпят. Терпят, когда ночью встают по 5 раз. Терпят, когда тяжесть внизу живота не отпускает. Терпят, когда срываются на жене и детях. А тем временем проблема разрушает не только самого мужчину, но и его отношения в семье, на работе, разрушает его жизнь. В голове крутится бесконечная мысль.
3: Где туалет?
5: Устал, никуда не хочу, побуду дома.
2: А если это навсегда?
4: Опять жена смотрит с упреком, хоть разводись.
6: Мир сужается до размеров квартиры. К обычной жизни может помочь вернуться израильский комплекс Salutem Pro, созданный для тех, кто выбирает жизнь. Salutem Pro – это уверенный способ поддержать предстательную железу, продлить ее молодость и функции, сохранить желание и возможность близости. Получите при заказе Salutem Pro в подарок. Просто позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. В основе Salutem Pro только природные компоненты, которые крайне важны для простаты, ее естественного размера, нормальной работы мочевыводящей системы и поддержания иммунитета в органах малого таза. Помните, что качественная работа простаты – это когда все протекает легко и естественно. Это энергия и хорошее самочувствие. Позвольте себе наслаждаться жизнью, чтобы сил хватало на все.
5: Поехали, я готов.
1: Дорогая, я соскучился.
4: Я на рыбалку.
2: Вот это жизнь.
6: Не терпите, живите. Получите при заказе Salutem Pro в подарок. Просто позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4. Помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопрос ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от счастливой каюты. Возрастное ограничение 18+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Курочка, курочка, половская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, половская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
3: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
4: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
5: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: И почему же, когда синеглазые озера, не хочется учиться плавать, а хочется именно в них утонуть? Синеглазые озера звучала композиция на волне Хорошего радио на ту же самую тему. Загадаю тебя дальше в эфире Хорошего радио. Ну а в студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Воскресенье на календаре. 26 июля. Лето.
1: Я так хочу себе представить, какая ты на самом деле. Закрыв глаза.

Очень трогательное послание оставила Алла Рид на вчерашнюю годовщину Высоцкого. Вы знаете, что у Аллы Рид целая музыкальная программа по песням Владимира Высоцкого. Так вот, для нее Высоцкий стал целым символом эпохи. И спустя 46 лет песни его звучат, а стихи остаются такими же острыми и честными, как и при жизни, считает Алла Рид. «Тату на сердце» мы слушали на волне хорошего радио. Ну, а дальше уже по аккордам можете судить, что к нам на волне шансона присоединяется дама по имени Надежда.

как раз о своей судьбе несколько дней тому назад Стас Михайлов и разоткровенничался. Сцена для него — это место, где ты отдаешь, а никак иначе. Потому что Стасу Михайлову важно очень живое общение, чтобы могли посмеяться, поплакать. Ведь же живые люди, которые приходят к нему на выступление. Так что для Стаса недостаточно просто на сцене отпрыгать концерт для галочки. «Любовь запретная» на волне шансона отзвучала. И слушаем «Не троньте душу грязными руками».

быть может и недуг. До этого нет дела никому. Отдыхал я на этом асфальте, доложу это вам не на Мальте. Все гудят, замедляют движение,

0: огонь погас, оставил лишь золу. Кому это надо? Не надо никому. Не надо никому.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 90 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день.

0: Париже. Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Свежая песня под названием «Роза черная» на волне хорошего радио в исполнении Султана Лагучева. Съездил Султан к соседям в союзное государство, в Витебск, на Славянский базар, но не помешало это в те же самые дни Султану представить еще одну обновку лета. Надеемся, что не последняя. «Босиком по камням» называется. И во всемирной паутине, если есть желание, можно ознакомиться.
1: Я бы мало в жизни что понял, и без понта бы

я бы родину свою, Волгу, не любил так глубоко, страстно, не сбивали бы.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
2: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
3: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Шансон.
1: 8 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил моряков с Днем военно-морского флота. Он отметил, что серийное строительство боевых кораблей продолжается, а морская составляющая ядерной триады набирает мощь. Президент России отметил, что сегодня военные моряки достойно несут и приумножают традиции нашего флота. В России, омываемой водами 13 морей, ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности, защите законных интересов страны в мировом океане, добавил Путин. День ВМФ отмечают ежегодно в последнее воскресенье июля. В 2026 году военно-морской парад в Санкт-Петербурге не состоится второй год подряд. Ситуация с топливом на российских автозаправочных станциях улучшилась за счет завершения ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, передает «Известия». По словам замглавы правительства, баланс спроса и предложения на топливном рынке стал лучше, ситуация стабилизируется. Северный завод топлива обеспечивается в полном объеме. Новак подчеркнул, что нефтяные компании поставляют все необходимые объемы, работа ведется стабильно. При этом вице-премьер отметил, что в некоторых регионах ситуация все еще непростая. В частности, речь идет о Сибири, где вопрос топливного обеспечения решается практически в ручном режиме. Новак также заявил, что запрет на экспорт бензина из России продлят до конца этого года. МВД предложило изменить административный регламент по проведению экзаменов на получение водительских прав, сообщает пресс-служба ведомства. Проект приказа учитывает изменения в правила проведения экзаменов на права, которые вступили в силу 12 мая. Согласно им, экзамен может быть остановлен, если участник пользуется средствами.

альбом. Мне очень жаль название этой композиции, отзвучавшей на волне хорошего радио. Надеется ваш покорный слуга, да нет, не то что надеется, уверен ваш покорный слуга, что мы о дне сегодняшнем нисколько не пожалеем, потому что он важный для страны. Празднует Россия День военно-морского флота, и от души радио «Шансон» с этим событием всех причастных поздравляет. В студии Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, собственно, и про славные денечки есть у нас возможность и в песне пару слов сказать.

0: видится только тайного прошлого связь.
1: А прошлое, оно неразрывно связано с настоящим. 65 лет тому назад, в такой же точный день, 26 июля, на свет появился Человек-праздник. Виктор Королев сегодня отмечает день рождения. От души поздравляем. Это приятное событие. Счастья, здоровья и новых песен. На белой карете звучит на радио «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.

Но ведь совсем без игр в жизни скучно. Вот и настоящий праздник веселья. Легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй» вас приглашаем 14 ноября на Лайф-арене. Несколько часов танцев под любимую музыку любимых артистов. Возрастное ограничение 12+. И помните, самые доступные билеты на танцпол. Там можно стать частью большого музыкального праздника. А мы слушаем Валерия Кураса на радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф.

разменять себя по мелочам звучало на радио «Шансон», а на очереди история о том, что весна впереди. Замечательная история, ведь когда у тебя весна впереди, потом еще лето. Ну а когда у тебя лето, то что у тебя впереди? Конечно, у тебя впереди осень. Группа «Сентябрь» на хорошем радио «Шансон» с этой композицией.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

9 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Владимир Путин анонсировал запуск прямого авиасообщения между Оренбургом и Алматой. Частота полетов между Россией и Казахстаном растет, а направлений становится все больше, отметил глава государства. С таким заявлением президент выступил накануне на заседании форума межрегионального сотрудничества в Омске. При этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать совместную с Россией программу по открытию авиасообщения, соединяющего Астану с приграничными российскими городами, население которых превышает 500 тысяч человек. День незнаний в России следует сделать выходным для родителей первоклассников, чтобы они могли проводить детей в школу и принять участие в торжественной линейке, заявил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, родитель обязан прийти на линейку, это родительский долг и событие, и это поддержка семьи с детьми, сказал Гриб. Он подчеркнул, что на практике многие работодатели уже идут навстречу родителям, чьи дети впервые идут в школу и отпускают их на торжественную линейку. По мнению Владислава Гриба, закрепление такого выходного на законодательном уровне подчеркнет особый статус семей с детьми и положительно скажется на демографии. МЧС предупредил об ухудшении погоды в Московской области в ближайшие 2 часа и до конца суток 26 июля. Местами ожидается кратковременный дождь, ливень, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду, говорится в сообщении ведомства в канале на платформе МАКС. Спасатели призвали водителей парковаться в безопасных местах и быть внимательными за рулем, а пешеходов обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник 27 июля. Доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань стоит 11 рублей 50 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 19, в некоторых районах идет слабый дождь, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление в норме. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

Не просто помнить о том, что есть друзья, не просто вспоминать их адреса, а встречаться и общаться. Для этого выходные, собственно, и предназначены, когда и времени побольше, и песен хороших побольше, это факт. Ну, а нынешний выходной, он еще и особенный, потому что отмечаем день ВМФ, и за этот стаканчик чая, ну, почему бы и в дружеской компании не поднять. «Клетчатый» озвучал на волне шансона, будет «Случайная ночь», будет «Милая» обязательно в ближайшие минуты. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.

смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

0: что я люблю тебя.
1: А тот, кто любит, делает особенные подарки. Среди таких необычных презентов, конечно, билеты на нашу всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» вместе на легендарном празднике. Оно же веселее. 14 ноября на столичной лайф-арене встречаемся и танцуем много часов подряд. Возрастное ограничение 12+.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
3: ИП Тилухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
4: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
5: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
6: В магазинах «Электро».
7: Судостроителям почет и уважение.
8: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
7: «Стройфлот» – гордость поколений.
8: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
9: Курс доллара пробил новый уровень.
10: Бензин за неделю подорожал.
11: Рост цен на продукты дали.
10: Инфляция резко ускорилась.
12: Группа компаний «Автолига» – твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Белджи», «Эксид» и «Хончи» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 247. «Автолига».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

Очерствела душа до камня, загрубел мой усталый стих, разбудил это лихо сам я посреди всех кручин своих.

0: Лихова.
1: За композицией Лиха на волне шансона услышим и одно из произведений Евгения Григорьева под названием «Словно первый раз». А сам Жека решил у поклонников выяснить, какие же, собственно, песни из репертуара выбрали бы слушатели, если были организаторами концерта Евгения Григорьева. Ну, например, две основные, так что в интернете можете свое мнение выразить, Евгению Григорьеву помочь. А мы слушаем песню на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: не знал.
1: Не грусти. Название композиции в эфире хорошего радио прозвучавшее. Как грустить, если лето? А для Сергея Куренкова лето, например, как выясняется, не только каникулы с семьей. Это время активных репетиций. Готовится к предстоящим концертам. Репетирует новые песни, которые уже осенью и зимой будут звучать со сцены. И, внимание, войдут в его грядущий альбом. Ну а сами гастроли начнут в конце сентября. Сергей Куренков.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Любите порыбачить? Приезжайте в туристический комплекс «Юхро» в 20 минутах от города. Чистое лесное озеро природного происхождения среди Дубравы. Собственное рыбоводное хозяйство с карпом, осетром, форелью, 50 мостков для рыбалки, прокат инвентаря, беседки с мангалом, зона с трофейным карпом. Рыбалка для всей семьи. «Юхро» – природа как часть тебя.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: шансон.
1: 10 часов в Москве. В студии Мария Диева. Здравствуйте. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем военно-морского флота. Белоусов отметил, что во время войн и вооруженных конфликтов они неизменно проявляли самоотверженность и героизм, надежно обеспечивали национальные интересы государства в удаленных районах Мирового океана, успешно боролись с международным терроризмом и пиратством. Министр также выразил уверенность, что личный состав продолжит с честью выполнять свой воинский долг, будет способствовать укреплению обороны. Способности страны. День ВМФ традиционно празднуется в последнее воскресенье июля. Из-за непогоды задерживаются 89 пассажирских поездов в Ростовской области, сообщает пресс-служба РЖД. Причина – аварийное отключение тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения поездов. Максимальное время задержки составляет до 8 часов. Пассажиров обеспечили питанием. В общей сложности к устранению последствий стихии было привлечено более 100 железнодорожников, восстановительный поезд и 10 единиц спецтехники. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник, 27 июля, доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань стоит 11 рублей 50 копеек. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

Вот нехорошая тенденция. Нехорошая тенденция. Не надо совершенно к выходным применять вот эту формулу. Как будто не было и не надо. Так что в понедельник обернуться. А были ли выходные? Надеется, ваш покорный слуга в студии Шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Что все-таки субботу и воскресенье под песни Шансона вы проводите. Отлично.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Она была совсем девчонкой. На хорошем радио пропел Михаил Шуфутинский. Рассказывает мэтр, что завершили съемки 11 сезона шоу «Три аккорда». В жюри этого шоу как раз-таки Михаил Шуфутинский присутствует. Вот в новом сезоне, говорит, приготовили много сюрпризов. Ждите теперь в эфире одного из центральных телеканалов. Видимо, будут осенью показывать.
1: А ты, девочка, класс.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» на Комсомольском шоссе 7Ф и Родионова 203.
4: АО «Автофинансбанк». Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
6: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
7: 18+. Курс доллара пробил новый уровень.
8: Бензин за неделю подорожал.
9: Рост цен на продукты, да.
10: Инфляция резко ускорилась.
11: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили G-Tour и Sauis на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 245А. «Автолига».
12: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28 0 82.

Алексей Петрухин на хорошем радио. Приятная тенденция с одной из его песен. Дуэтный «Раздели со мной лето» на прошлой неделе была на третьем месте в хит-параде «Шансон года». На этой неделе на втором месте. Зайдите, поддержите, проголосуйте на нашем сайте radioshanson.ru.

Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Дель».

0: История под названием «Голь перекатная» в исполнении Вики Ветер звучала на хорошем радио. Так и знаете, что у Вики появился лозунг интересный, и думается, что впоследствии мы еще не раз его встретим. «Вика слов на ветер не бросает», звучит он так, и это изобретение собственной артистки. «Голь перекатную» послушали, будет подмосковная рыжая львица, будет сосед и будет звездочка на радио «Шансон».
1: Сосед мой дрянь, мне зла не хватит, такая рань, а он огорбатит. И в рот зимой кидает сливы, по что не в мой? Несправедливо, все бы ничего, но давит жаба, ведь у него

0: Делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
3: Курс доллара пробил новый уровень.
4: Бензин за неделю подорожал.
5: Рост цен на продукты дороже.
6: Инфляция резко ускорилась.
7: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Амода» и «Джейку» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. «Автолига».
8: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум-коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
9: Камнеград помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов Камнеград. 234-03-77.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

11 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Военно-морской флот России занимает 3-е место в мировом рейтинге и является одним из сильнейших, уступая лишь Китаю и США. Об этом пишет американское издание National Interest. При составлении рейтинга учитывались не только количество кораблей, но и уровень их модернизации, логистические возможности, а также реальный боевой потенциал. По мнению авторов, Россия обладает одними из самых мощных военно-морских сил, что обусловлено развитием подводного флота и необходимостью поддержки присутствие на нескольких морских направлениях одновременно. Согласно информации, опубликованной в издании, у военно-морского флота России 283 боевых корабля, из которых стратегические многоцелевые подводные лодки составляют основу его боевого потенциала. День ВМФ отмечают ежегодно в последнее воскресенье июля. В 2026 году флоту России исполняется 330 лет. Билеты на пригородные поезда с указанием мест можно будет возвращать онлайн с 1 сентября этого года. Ранее возврат был возможен только в билетной кассе. Условия остаются прежними. При возврате более чем за 2 часа до отправления возвращается полная стоимость проезда за вычетом сбора. Если до отправления менее чем 2 часа, вернется 50% стоимости. Синоптики пообещали жителям Москвы только 2 теплых дня до конца июля. Первый выпадет на вторник, 28 число. В дневные часы столбики термометров зафиксируют отметки плюс 26. Такая же температура ожидается в российской столице в последний день месяца, 31 июля. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. В своих социальных сетях он сообщил, что в Москве в течение предстоящей недели сохранится высокая вероятность дождей, которым добавятся локальные грозы. В заключении выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник, 27 июля. Доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань стоит 11 рублей 50 копеек. Мария Деева, радио Шансон.

очень красиво звучала композиция в этом часе на волне хорошего радио. Два праздника красивых у нас сегодня. Ну, во-первых, день ВМФ, 330 лет нашему военному морскому флоту. А во-вторых, 65 лет замечательному артисту Виктору Королеву. Именно его композиция звучит еще на хорошем радио. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Конечно, артиста мы поздравляем. Конечно, желаем здоровья. И, конечно, ждем от него новых композиций. Кстати говоря, Виктор Королев сказал, что вот это за ним не заржавеет. И новая песня очень скоро. Радио.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже.

Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: класки помидорихи.
1: Песня «Фраер» на хорошем радио, а сменит ее композиция «В городе лето». Но если хотите, чтобы лето ваше не заканчивалось и осенью, вместе с нами отправляйтесь на морской фестиваль «Бархатный шансон». Там и Михаил Шафутинский будет, и Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев и многие-многие другие для лиц старше 12 лет. А все подробности найдете на нашем сайте radioshanson.ru.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
5: Не покупайте автомобиль. Серьезно. Пока не познакомитесь с Белджи. Потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Любите порыбачить? Приезжайте в туристический комплекс «Юхро» в 20 минутах от города. Чистое лесное озеро, природного происхождения среди Дубравы. Собственное рыбоводное хозяйство с карпом, осетром, форелью, 50 мостков для рыбалки, прокат инвентаря, беседки с мангалом, зона с трофейным карпом. Рыбалка для всей семьи. «Юхро» – природа как часть тебя.
7: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-22.

Вы не поверите, в чем признается спортивный подтянутый Сергей Любавин. Любит вкусно поесть, особенно русскую кухню, да чтоб посытнее. А с кофе у него вообще отдельная история. Иногда потребляет буквально литрами. Вот такой человек. «Счастье в долгу у несчастья» звучало на радио «Шансон», а теперь «Сусуманское лирическое».

0: Шутка. Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 90 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билет». Каждый день.

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Понимаю, ты устала. Вот такая композиция звучала. Не устал, но время и вправду подошло. Очень скоро у микрофона в студии Хорошего радио появится Рита Виноградова, ваш покорный слуга Андрей Петров. Попрощаюсь до следующих выходных. Ни в коем случае не грустите, не расстраивайтесь, не печальтесь. А для этого не покидайте волну шансона. Слушайте хорошие песни и держите хвост пистолетом.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Судостроителям почет и уважение.
3: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
2: «Стройфлот» – гордость поколений.
3: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8.

12 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Сегодня в день военно-морского флота 3 петербургских моста, Дворцовый, Троицкий и Бетанкура окрасятся в цвета российского флага. Праздничная подсветка будет действовать с 22 часов 26 июля до 4 часов утра 27 числа. Подсветка мостов – дань уважения петербуржцев всем российским морякам, отметил губернатор Александр Беглов. Торжественно праздничную панораму города дополнят зажженные факелы растральных колонн на стрелке Васильевского острова. В этом году флоту России исполняется 330 лет. Сервис посадки на поезд по биометрии готов к запуску на новых направлениях. Гражданам станут доступны еще два маршрута в августе – Нижний Новгород-Киров и Нижний Новгород-Иваново. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. При этом зарегистрировать биометрию, чтобы воспользоваться сервисом, можно будет непосредственно на вокзале Нижнего Новгорода. С апреля этого года поездки по биометрии доступны по маршрутам из Москвы в Нижний Новгород, в Иваново и Кострому. Чтобы пройти на поезд по биометрии, нужно заранее зарегистрироваться в единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку данных. Сдать биометрические данные можно через госуслуги или МФЦ. Глава Минтруда назвал необходимые для удачной карьеры навыки. Добиться успеха в профессии специалисту помогут упорство, стремление постоянно учиться и осваивать новые технологии. Об этом Антон Котяков заявил в беседе с агентством РИА Новости. Ранее министр рассказал, что профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения станут востребованным как минимум до 2032 года. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные понедельник, 27 июля, доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань стоит 11 рублей 50 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 20, ветер северный 3 метра в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра. Мария Диева, радио «Шансон».

Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить, и к обеду в гастроном не побежал.

0: Три баяна потерял.
1: Михаил Шуфутинский с песней «Дядя Паша». Музыкальный полдень на радио «Шансон». Микрофона я, меня зовут Рита Виноградова. Я предлагаю провести это воскресенье в душевной и хорошей компании. Сегодня, напомню, 26 июля. Лето продолжается. И это замечательно, что оно продолжается. Столица может быть не жаркая, но не будем отрицать. Достаточно комфортная погода. Пишите на наш портал, какая погода в вашем регионе. Очень интересно. Я желаю, чтобы ваш день сегодня прошел легко и радостно. А далее Игорь Слуцкий расскажет нам историю об ошибках.
2: Жизнь моя ошибка на ошибке.

0: реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Евгений Росс и Алена Петровская. Донская бравада добавляет ритма, добавляет динамики, заряжает на этот выходной. Кстати, есть летняя привычка, которую вот никак не могу победить каждый год. Обещаю себе вставать пораньше в выходной, чтобы успеть куда-то съездить, насладиться все-таки этим временем, но в конце концов погулять. И каждый год просыпаюсь ближе к обеду. Успеваем все-таки ловить летние выходные. Сегодня последнее воскресенье июля, поэтому уже нужно как-то сконцентрироваться на планах.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.

0: восхищают.
1: ТЦ «Муравей», «Гагаринский» и «Республика».
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» на Комсомольском шоссе 7Ф и Родионова 203.
3: АО «Автофинансбанк». Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
5: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
6: 18+.
7: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

наших дорогих радиослушателей приглашаем на легендарный праздник музыки 14 ноября в столичной лайф-арене. Берите друзей, всю семью, ведь мы будем зажигать вместе на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Вас ждет несколько часов любимой музыки, энергичных танцев, возрастное ограничение 12+, а прямо сейчас послушаем одного из участников.

Приятного полета в это воскресенье без турбулентности. Это Светлана Сурганова, оркестр «Полет на дельтаплане». Она зовет «Душевная музыка». Двигаемся только вперед. Ирина Круг, Сергей Куренков и прямо сейчас Сергей Трофимов. «Ядрёна Матрёна».

0: Смешно.
1: Нижегородская реклама на радио Шансон.
2: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
6: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
8: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

13 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. На Северном флоте сформировали первый полк беспилотников. Второй будет на Тихоокеанском флоте в 2027 году, сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев. Также он сообщил, что в России будет построен безэкипажный корабль водоизмещением 500 тонн. Корабль предназначен для поиска подводных лодок и подводных объектов и станет основой дальнейшего развития безэкипажных систем. С сегодняшнего дня в России вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, которые предусматривают многократное повышение государственных пошлин за оформление миграционных документов. Прием в гражданство 50 тысяч рублей, вид на жительство 30 тысяч, а разрешение на временное проживание 15 тысяч рублей. Виза на въезд теперь стоит 2 тысячи рублей. Резко изменилась стоимость обычного приглашения на въезд с 960 рублей до 8 тысяч. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что с 2024 года ведется системная работа по совершенствованию миграционной политики. В России зарегистрируют уникальное устройство для лечения опухолей ультразвуком. Отечественную разработку для лечения доброкачественных новообразований молочной железы и щитовидной железы планируется зарегистрировать до конца этого года. Об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве. Метод позволяет локально воздействовать на опухоль высокоинтенсивными и сфокусированными ультразвуковыми волнами без повреждения кожи, окружающих тканей и органов. В настоящий момент регистрационное досье подано в Росздрав. Надзор. В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до утра понедельника. По данным МЧС, сегодня в столице и по области местами ожидается ливень, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду. Спасатели призывают водителей парковаться в безопасных местах и быть внимательными за рулем, а пешеходов обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник, 27 июля, доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань 11 рублей 50 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Но кто из нас, женщин, хоть раз не придумывал целую историю после одного сообщения? Да, мы такие, мы умеем мечтать, влюбляться, переживать и даже из случайного взгляда сделать целое событие. Такая же у нас настройка, сердце всегда работает чуть громче, а дальше еще больше любимой музыки.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал
3: на цен на продукты
4: дороже. Инфляция резко ускорилась.
5: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Хавейл» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Хавейл Автолига» на Бринского, 11. «Автолига».
6: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. «Река.НН.ру».
7: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
9: В магазинах «Электро».
10: Любите порыбачить? Приезжайте в туристический комплекс «Юхро» в 20 минутах от города. Чистое лесное озеро природного происхождения среди дубравы. Собственное рыбоводное хозяйство с карпом, осетром, форелью, 50 мостков для рыбалки, прокат инвентаря, беседки с мангалом, зона с трофейным карпом. Рыбалка для всей семьи. «Юхро» – природа как часть тебя.
11: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» на Комсомольском шоссе 7Ф и Родионова 203. А у «Автофинансбанк» акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: «Бархатный шансон». История. 2014 год. Греция. Пелопоннес.

сегодня праздник у тех, кто знает, что такое море, ветер и настоящая выдержка. День военно-морского флота России. Поздравляем всех моряков и тех, кто рядом с ними. Пусть дома всегда ждут, пусть служба будет безопасной, а в жизни будет больше тихих гаваней и счастливых моментов. На портал прилетели сообщения, и прямо сейчас их зачитаю. С днем ВМФ, братьям Красноярский край. Владимир написал: поздравьте, пожалуйста, с праздником ВМФ Гришина Геннадия, Пономарева Игоря, друзья. Поздравляю вас, город Чаплыгин, Липецкая область. Хотим поздравить Левшенкова Валерия Александровича с праздником военно-морского флота от жены Валентины, дочери Вероники и внуков Карины и Артема.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечные. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 90 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Тиль».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Барский и Ольга Алмазова на незнакомой ветке. Продолжим говорить про праздники. Сегодня 26 июля, день парашютиста. Я всегда восхищалась людьми, которые добровольно выпрыгивают из самолета. Иногда страшно в обычной жизни решиться на что-то простое, там проехать на самокате, например, а тут 4000 метров, ветер в лицо и полное доверие к человеку, который сказал: «Не переживай, купол раскроется». Искренние поздравления от радио «Шансон» смелым парашютистам. В конце музыкального часа послушаем Таисию Повали, Владимира Высоцкого и Михаил Задорин прямо сейчас.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.

0: Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
3: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: «Стройфлот» – гордость поколений.
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Радио «Шансон».

0: шансон.
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» завершает испытания после модернизации. Судно войдет в состав военно-морского флота России уже в текущем году. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев. Он также отметил, что 1 июля был сформирован первый полк беспилотных систем на Северном флоте, второй планируется создать на Тихоокеанском флоте в 2027 году. Кроме того, сейчас строится новейший безэкипажный корабль крупного водоизмещения, предназначенный для поиска подводных лодок и объектов. Напомню, сегодня ВМФ из России исполнилось 330 лет. Крупнейшим месторождением золота в России назван Сухой Лог в Иркутской области. Его запасы составляют более 2770 тонн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минприроды. В тройку лидеров также вошли Наталкинское месторождение в Магаданской области, почти 1400 тонн, и Олимпиадинское в Красноярском крае, 950 тонн. В министерстве уточнили, что общие запасы этих трех месторождений составляют более 30% от всех запасов золота в нашей стране. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Михаил Круг в начале часа. «Жиган Лимон». Ну какая песня, какая зажигательная композиция. Я приветствую всех на волне радио «Шансон». Меня зовут Рита Виноградова. Представляете, оказывается, что человек принимает около 35 тысяч решений в день. Теперь понятно, почему вечером хочется просто лечь и лежать. И не выбирать даже фильм для просмотра. Но одно решение можно принять прямо сейчас. Оставить все лишнее и немного отдохнуть под хорошую музыку.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: кончай семен.
1: Дуэт народных и любимых артистов Александра Розенбаум, Григорий Лепс в эфире Душевного радио. Воскресенье в самом разгаре. Самое время выдохнуть, оставить заботы до завтра. В понедельник разберемся и просто насладиться хорошей музыкой прямо сейчас. Раздели со мною лето.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж-НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
4: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
5: Курс доллара пробил новый уровень.
6: Бензин за неделю подорожал
7: на цены на продукты. Да.
8: Инфляция резко ускорилась.
9: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Чанган» на уровне прошлого года. «Чанган Центр Автолига» на Московском шоссе 302Г. «Автолига».
10: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Я хочу напомнить, что лето можно и нужно продлить. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году встреча звезд и слушателей состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник душевной музыки пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский и другие. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титан».

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

красила охрой клёны и банальной плела сюжет. Он без памяти был влюблённым, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Долго, с трепетным чувством долго, он воскресный встречал рассвет. А потом бесконечно долго ждал любви от любви в ответ. Будет медлить

Виктор Третьяков нарисовал нам музыкальный сюжет, а в этот июльский день календаря предлагаю добавить больше романтики, уюта и тепла, ну и, конечно, поздравлений, потому что следующий час создан для выражения положительных чувств и ваших эмоций. СМС-портал в Москве +7 909 955 103 и 0. Не пропустите.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал
3: на цен на продукты, да.
2: Инфляция резко ускорилась.
4: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Черри» и «Теннет» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. «Автолига».
5: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. RekaNN.ru.
6: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
7: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Шансон.
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России будут комплексно бороться с хронической обструктивной болезнью легких. Проект такой программы подготовил Минздрав, пишет российская газета. Отмечается, что сейчас этим опасным заболеванием страдает примерно 7% россиян. Среди хронических неинфекционных заболеваний ХОБЛ входит в первую тройку причин преждевременной смертности населения. Ее опережают только сердечно-сосудистые заболевания и онкология. Специалисты отмечают необходимость комплексного подхода, улучшения профилактики, диагностики и специализированной пульмонологической помощи таким больным. Пассажиры совершили 20 миллионов поездок в рамках проекта «Москва-область». Об этом в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, совместно с правительством Московской области городские власти интегрируют пригородные автобусные маршруты в единую систему столичного транспорта. Первые направления связали станции метро «Планерная» и «Беломорская» с жилым комплексом в Красногорске и микрорайоном «Новогорск» в Химках. Всего в систему московского транспорта планируется включить не менее 30% ныне действующих пригородных маршрутов. В Омске открыли памятник Владимиру Высоцкому. Церемонию, прошедшую накануне, приурочили к годовщине смерти поэта и актера. С этого момента уже прошло 46 лет. Как пишет российская газета, памятник изображает Высоцкого семиструнной гитарой, сидящим на скале. Образ навеян песней «Высота». Отмечается, что рядом с монументом установили интерактивный информационный терминал. Он подключен к сайту музея «Дом Высоцкого» на Таганке. Благодаря чему можно на месте прослушать песни Владимира Семеновича и подробнее узнать о биографии кумира. Заключение выпуска – официальный курс валют на сегодня и понедельник. Доллар стоит 78 рублей 3 копейки, евро – 88 рублей 89 копеек, юань – 11 рублей 50 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 18 градусов, пасмурно, местами дождь. Алла Некрасова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».

этот чудесный выходной, и пусть идут дожди. А у нас время уютное. Время поздравлений и приветов. Плюс 7-909-955. Принимаю все ваши письма. И поехали. Прилетело очень много сообщений, кстати. Обожаемая радио «Шансон», передайте, пожалуйста, любимым мужчинам из Чкаловска большой привет Чеснокову Алексею, Саровегину Евгению и Гришину Сергею. С днем ВМФ! Будьте здоровы и счастливы! Ваши любимые девочки подписались. Сингелеевский район Ульяновской области. Всех причастных с днем ВМФ! Удачи вам, братья! Прошу передать поздравления с днем ВМФ моим зятьям Равилю Бахтееву, Александру Михееву, свату Сергею Михееву, соседу Алексею Власову. Они все с честью прошли службу далеко от дома, написала нам Тамара Лоза. И Тамара Лоза пишет: еще сегодня день рождения у моей подруги Лашевой Елены. Передайте им хорошую песню. Пожалуйста, для вас хорошая песня.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Привет, подруги Юли Пановой и Маруси. Опять отдыхают без меня. Хорошего отдыха, вдохновения. Люблю сильно-сильно. Поздравляю с днем торговли моего брата Баранова Сергея, его сына Илюшу. Вы настоящие мужики. Успехов вам во всех начинаниях. Татьяна Мельникова из Саратова. И хочу поздравить тоже Наташеньку Епифанову с этим праздником. Ты продавец от Бога. Здоровья тебе и всех благ. Всех причастных с праздником. Передайте, пожалуйста, большое спасибо моему любимому мужу Ванечке Степанову. Он мне купил замечательный дачный домик. Написала нам Яна Степанова. И мы за вас очень-очень рады, конечно. Хочу поздравить моего брата Милованова Александра, отслужившего в МФ 3 года. Сейчас он в больнице. Желаю ему скорейшего выздоровления. Я люблю тебя, мой дорогой братишка, написала нам Наташа. И мы присоединяемся и желаем скорейшего выздоровления. Передайте, пожалуйста, привет всем отдыхающим на заливе Золотые Пески, река Ангара. Всем добра, здоровья, написал нам Михаил. Еще одно сообщение. Меня зовут Любовь. Я из города Тулы. У моей мамы Надежды Ивановны и у моей сестренки Юлечки сегодня день рождения. Поздравьте их с этим прекрасным праздником. Мы поздравляем. Сегодня день рождения отмечает один из самых ярких наших любимых, зажигательных и узнаваемых артистов шансона по-русски. Это маэстро Виктор Королев. Коллектив «Радио Шансон» сердечно поздравляет Виктора Ивановича с праздником. Желает счастья, вдохновения, энергии и, конечно, радовать всегда вашими песнями и композициями. И прямо сейчас послушаем одну из самых популярных «Я не буду ждать тебя» от Виктора Королева.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.

0: вкуснее и разнообразнее.
1: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
2: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
3: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
4: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
5: Крыша течет. Не трать времени зря. 2-7-2-9-3-0. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 2-7-2-9-3-0. Бриллианты.

0: восхищают.
1: Фантастики в Меге и в Сормовских Зарях.
2: Любите порыбачить? Приезжайте в туристический комплекс «Юхро» в 20 минутах от города. Чистое лесное озеро природного происхождения среди Дубравы. Собственное рыбоводное хозяйство с карпом, осетром, форелью, 50 мостков для рыбалки, прокат инвентаря, беседки с мангалом, зона с трофейным карпом. Рыбалка для всей семьи. «Юхро» – природа как часть тебя.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

продолжаем проводить время вместе здесь, прямо сейчас. Час только для вас. Сегодня у моей дочки Ольги Гришиной день рождения. Хочу ее поздравить. Дорогая моя доченька, пусть твоя жизнь будет наполнена только хорошими событиями, процветания, красоты, здоровья, любви. Очень тебя любим от мамы Ирины и от мужа Павла. Пишет нам Алла. Сегодня у нас в городе Кронштадт отмечают день ВМФ. Хочу поздравить всех с этим праздником. И мы, радио Шансон, конечно, присоединяемся. Сегодня по всей стране отмечается праздник, День военно-морского флота. Очень хочется поздравить всех причастных к этому празднику, но особенно всех ребят-моряков города Красный Кут, Саратовской области. Пожелать им хорошей погоды в доме, на душе и за бортом. Уважением к вам и всем морякам, ваша постоянная слушательница. Передаю привет своей любимой Яночке из Кирова. Желаю удачной новой недели. Целую. Целую. От Николая. Я Татьяна Ильина. А вот и наступил день ВМФ. Кто служит на кораблях, желаю ходить без штормов и сильных ветров.

Татьяна Ильина пишет: кто служит на кораблях? Желаю ходить без штормов и сильных ветров. И привет передаю соседу с улицы Полтавская. Валентину Лёзову, он бас-гитарист. Желаю море любви и океан счастья. Передаю привет соседу по даче Тимонину Вадиму Александровичу. Поздравляю его с днем ВМФ, прошедшим днем рождения. Николай из Пикалёва. Хотим поздравить с днем рождения нашу любимую бабушку, маму, тещу, от внучки Олеси, внука Богдана, дочери Екатерины и зять Дмитрий Деркач Веру Петровну из деревни Богодаровка. Поздравьте, пожалуйста, с днем морского флота, мичмана Лавыгина Андрея и бывших матросов срочной службы Шавикова Юрия и Мясникова Олега. Здоровья, силы, мужества нашим защитникам. Сыктывкар, семья Лавыгиных. Хочу передать большой привет Руслану. Он сегодня встретил свою маму. Они не виделись в 15 лет. И воспользоваться случаем хочу передать привет Галине Мэри от Артура из Подольска. Далее отдыхаем в Гатчине на карьерах, жарим шашлыки с моим родным братом Андреем и дочей Снежаной. Передаю привет нашей родине, Иркутску. Всем всего самого лучшего. Таня Иванченко. Специально для наших радиослушателей следующая песня от Дениса Майданова.

0: реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только
5: для вас. А мы продолжаем передавать привет. Сегодня их очень много, и я благодарна каждому радиослушателю за ваши письма. Прошу поздравить с днем ВМФ нашего уважаемого человека, Кошелева Виктора. Хочу передать привет самому любимому, дорогому и единственному мужчине на этом свете, моему мужу Михаилу. Едем отдыхать в город Ейск. Хорошей нам дороги и отдыха, написала нам Екатерина. Нашим любимым мужчинам из Чкаловска, Чеснокову Алексею, Саровегину Евгению и Гришину Сергею огромный привет. С днем ВМФ. Будьте здоровы, счастливы. Ваши любимые девочки подписались. Любовь пишет: любимого мужа Антона поздравляю с праздником, с днем ВМФ. Сильно его люблю. Город Надым. Прошу поздравить всех, кто служил в Джалинде. Всех с праздником. Еще одно сообщение. Хотим поздравить Мисюрева Алексея с днем ВМФ. Крепкого здоровья, счастья. Жена Марина, дочь Ирина и зять Эдуард.

завершаем час приветов. К сожалению, не все смогу зачитать, но сколько успею, столько успею. Привет нам, Оксане Ениховой, Гульшат Айбаковой, Сергею Дунаеву, город Тюмень. С Днем Торговли, Лену Ерохину, город Синелей, Ульяновская область. Ирина поздравляет своего любимого человека Гришина Геннадия с Днем ВМФ. Липецкая область, город Чаплыгин. Передайте огромный привет моему мужу, офицеру Кузнецову Валерию, который в настоящее время восстанавливается после операции на сердце, проходя курс лечения, город Подольск. Хочу сказать ему, я люблю тебя, и что бы с нами ни происходило, идем дальше. Поздравляю своего мужа Евгения, капитана второго ранга, с Днем военно-морского флота. Желаю попутного ветра, мирного неба и долгих лет жизни, жена Анечка. Хочу поздравить всех моряков Иркутской области и города Черемхово с праздником ВМФ. Желаю мирного неба над головой, крепкого сибирского здоровья, 7 футов под килем. С уважением, Константин, Черемхово, Иркутская область. Любимую маму Бурдюк Светлану Романовну поздравляют сыновья Юрий и Роман и их семьи. Желают крепкого здоровья, долгих лет жизни. И к поздравлениям присоединяются кумушки. Хочу передать привет моему дорогому и самому важному человеку из города Твери,

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Ждем вас в сервисном центре «Лада» БЦР Моторс.
2: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57». Судостроителям почет и уважение.
3: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
2: «Стройфлот» – гордость поколений.
3: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
4: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

0: вкусом.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Около 40% работающих россиян трудятся по специальности. Еще 29% опрошенных нашли себя в смежной сфере. При этом среди людей с высшим образованием доля тех, кто нашел применение своему диплому, в 1,5 раза выше, чем среди обладателей среднего и среднеспециального образования. Результаты такого исследования приводят РИА Новости. Среди главных причин, из-за которых респонденты работают не по специальности, меньшая оплата труда. Для трети россиян работа согласно полученному образованию оказалась просто неинтересной. На дефицит вакансий по своему профилю пожаловались 28% опрошенных. В Москве появились тематические цветники, посвященные Году единства народов России. Общая площадь клумб превышает 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. Так, цветник с цифрами 2026 разбили на пересечении улицы Земляной вал и Николы Ямской набережной. Композиция состоит более чем из 6500 цветков виолы. На Варшавском шоссе создана клумба «Мы вместе». Специалисты высадили петунию крупноцветную в белых, синих и красных тонах. На Рублевском шоссе при выезде на МКАД в область разбили цветник единства народов, а на площади Гагарина открыли цветник в единстве сила. Космический корабль «Союз» МС-28 с двумя российскими и американским космонавтами успешно приземлился в Казахстане. Об этом сообщили в Роскосмосе. Посадка состоялась в 13:26 по московскому времени. На Землю вернулись космонавты Роскосмоса Сергей Куть-Сверчников и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Напомню, экипаж находился на МКС с 27 ноября 2025 года. Курс доллара на сегодня и понедельник 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань стоит 11 рублей 50 копеек. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Ой, как здорово целоваться. В начале музыкального я, меня зовут Рита Виноградова. Всем желаю прекрасного воскресенья. Зачитаю часть ваших сообщений и напомню, что сегодня с 9 вечера будет очередной музыкальный час приветов. Хочу передать привет моему дорогому и важному человеку в город Тверь, Валера. Сегодня у нас 2 месяца, как судьба нас свела. Очень хочу, чтобы наши отношения навсегда сохранились такими нежными. Твоя Настена. Хочу поздравить своего любимого племянника Владислава Позднякова с днем ВМФ. Он у нас служил срочную службу. Мы тебя любим и ждем домой от Натальи сообщение. Сергей, руководитель, передает привет новому инженеру Роме и Ставаркова в деревню Карцево. Скажите, чтоб не переживал, мы ему всему научим.

0: наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
1: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
0: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
1: Танцпол подойдет?
0: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Замечательная песня от Александра Новикова «Открытка». И все-таки все, что мы делаем, нужно делать с любовью. Стремиться, по крайней мере, к этому нужно. Неважно, работа, отдых, общение с друзьями или просто с незнакомыми людьми. Больше добрых, светлых дней, дорогие радиослушатели. И, конечно, любви во всех ее проявлениях.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» на Комсомольском шоссе 7Ф и Родионова 203.
7: АО «Автофинансбанк». Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
9: Курс доллара пробил новый уровень.
10: Бензин за неделю подорожал.
11: Рост цен на продукты дорос.
12: Инфляция резко ускорилась.
13: Группа компаний «Автолига» – твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Белджи», «Эксид» и «Хончи» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 247. «Автолига».
14: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Михаил Круг и Вика Цыганова в эфире радио «Шансон» с песней «Шансонье». А у всех поклонников и наших радиослушателей есть возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Приглашаем на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». 14 ноября в «Лайф-арене» и самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Возрастное ограничение 12+.
1: Взяла, раскинула, разлучница, судьба.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

Какой шикарный дуэт. Игорь Слуцкий, Александр Маршал передают привет Сахалину. А бывают такие мелодии, как «Машина времени», способны вернуть нас в тот самый вечер, где были молодость, друзья, первая любовь, может быть, и не первая любовь, или семейный праздник. Ну что поделать, любим мы ностальгию. Какая-то, знаете, особая атмосфера вспоминать счастливые моменты жизни под любимую музыку на радио «Шансон». Доброго воскресенья каждому, кто на волне, на горизонте. В ближайшее время Султан Лагучев, Олег Митяев. А прямо сейчас встречайте Ирина Круг.

даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум-коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
2: Курочка, курочка, половская курочка.
3: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
2: Курочка, курочка, половская курочка.
3: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
4: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
5: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
6: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: вкусом.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России повысят требования к мигрантам. Теперь они должны будут содержать себя и членов семьи, которые проживают в нашей стране и находятся на иждивении на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Такой закон подписал Владимир Путин, пишет ТАСС. Кроме того, дети иностранцев обязаны выехать после 18 лет или оформить патент на работу. Также мигранты должны будут предоставлять в МВД справку о доходах, копию налоговой декларации или документы, подтверждающие уплату налогов на доход физического лица. Также Владимир Путин подписал закон о регулировании искусственного интеллекта в России. Документ вводит понятие суверенных и национальных больших фундаментальных моделей ИИ, а также устанавливает правила их разработки, внедрения и применения. Создатели таких моделей смогут претендовать на меры господдержки и получат доступ к данным федеральных и региональных информационных систем для обучения нейросетей. Кроме того, был подписан закон о маркировке созданного ИИ-контента. Такую возможность пользователям должны предоставлять интернет-площадки с аудиторией от полумиллиона человек. В Петербурге открыли бюст адмирала Павла Нахимова. Скульптура появилась в сквере Адмиралтейства. Также там заложили капсулу с посланием ветеранов для потомков. В мероприятии участвовал губернатор Александр Беглов, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что для Петербурга День военно-морского флота, который отмечается сегодня, имеет особое значение, поскольку город исторически является центром российского флота. Подчеркивается, что Павел Нахимов также связан с северной столицей, где он получил образование и начал военную службу. Напомню, сегодня ВМФ России исполнилось 330 лет. И завершение выпуска официальный курс валют на сегодня и понедельник. Доллар стоит 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань 11 рублей 50 копеек. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: все равно.
1: Действительно, в столице дождь все идет и идет. Группа «Бумер» с зажигательной песней «Девчонка из пятиэтажки». Отличное настроение. Само себя создавать не будет. Это коллективная работа и ваша, и наша. Прямо сейчас предлагаю послушать дуэт Стаса Михайлова и Сергея Жукова.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: моей карете.
1: Сегодня мы весь день поздравляем Виктора Ивановича с юбилеем. Нашему дорогому маэстро Виктору Королеву исполнилось 65 лет. А эта энергия, которая просто невозможна, вдохновляет танцевать, радоваться жизни. А сколько любви, настроения в чудесных песнях радио «Шансон» от всей души поздравляет. Любим, уважаем, ценим и желаем самых счастливых, ярких дней. И, конечно, благодарим за ваше творчество. А прямо сейчас Буланова, Татьяна, Алешка Кудряшов.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
5: Евро пою, звонки всем максимум дают.
6: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Что объединяет судоводителя и логиста? Строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности. Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
8: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» БЦР «Моторс» на Новикова Прибоя. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Судостроителям почет и уважение.
10: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
9: «Стройфлот. Гордость поколений».
10: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
11: Курс доллара пробил новый уровень.
12: Бензин за неделю подорожал.
13: Рост цен на продукты дороже.
14: Инфляция резко ускорилась.
15: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили G-Tour и Sawiz на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 245А. Автолига.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Стасия Самбурская с песней «Безответная». Безответно то, что каждый из нас хочет, чтобы лето задержалось и не торопилось. Но что мы получаем? Мы получаем прохладный ответ в виде наступления августа и наших несбывшихся планов. Конечно, это несправедливо, но есть то, что, знаете, на то, что мы никак не можем повлиять. Поэтому работаем и фокусируемся на том, что у нас есть. А у нас есть уютная волна радио «Шансон», хорошая компания и, конечно, отличная музыка. Евгений Кемеровский. Непрощенная. Музыки много. «Шансон» один.
1: Непрощенная, непонятная, несмышленная, невозвратная, незабытая, непринявшая.

0: людьми будь человечною.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 90 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Домой!

Любовь Успенская отправляет меня домой чудесным пожеланием. Лети, моя девочка, лети. И полечу, только зонтика у меня нет. А по прогнозам синоптиков, дождь в столице сегодня не прекратится. Кстати, проанализировала данные о погоде на следующую неделю. Все-таки безоблачных, солнечных, жарких дней не будет. Дожди, облачно с прояснениями. Поэтому кто ждет жаркого лета, оно на следующей неделе не случится. Но в прохладную погоду намного продуктивнее работать. Поэтому я желаю вам хорошей рабочей недели.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
3: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Шансон.
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Управляющие компании будут штрафовать. Речь о взыскании за нарушение правил взаимодействия с операторами связи при монтаже, эксплуатации, демонтаже сетей на объектах общего имущества в многоквартирных домах. За это должностным лицам будет грозить штраф от 10 до 40 тысяч рублей, а юрлица заплатит до 500 000. Также возможна дисквалификация на срок до 3 лет. Такой закон подписал Владимир Путин, пишет РИА Новости. Кроме того, новый документ добавляет список нарушений, препятствования владельцам тепловых сетей передачи по ним тепловой энергии с таким же наказанием, как и для управляющих компаний. Кредитные организации обяжут публиковать информацию о стоимости услуг по переводу денег. Такой закон подписал Владимир Путин. Документ вступит в силу с 1 сентября 2027 года, сообщает РИА Новости. Правило касается в том числе информации об условиях переводов с использованием системы быстрых платежей, а также об условиях предоставления, использования и приема электронных средств платежа. Информация должна быть доступна в местах оказания услуг и на сайтах банков. Так гражданам будет легче узнать актуальные условия. Мера упростит контроль и сравнение условий между банками, а также снизит количество споров. Столичный аэропорт Внуково сообщил о сбое в системе обработки багажа. Проблемы фиксируются с ночи. Их рассчитывают решить к вечеру. Для этого уже привлекли подрядчика. Кроме того, к распределению багажа подключили дополнительные силы из числа сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани, пишет «Москва-24». Также пассажирам сообщили, что не все задержки рейсов происходят из-за проблем с обработкой багажа. Заключение выпуска: официальный курс валют на сегодня и понедельник. Доллар стоит 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань 11 рублей 50 копеек. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Хочется жить, это точно. А вот деревцем, свинкой морской, например, или настоящим человеком, это уж выбор каждого. Группа «Рождество» начала наш вечер на радио «Шансон». Меня зовут Юлия Степанова, 18.07 в столице. Ну и для настоящей жизни, конечно, есть необходимые условия. Это воля, свобода и хорошая песня. Вика Ветер далее.

0: Летят послания в эфир радио «Шансон», которые обжигают своими чувствами. Ну, мобильные выходные продолжаются у нас сегодня. День ВМФ отмечает Россия. И вот, с праздником, любимый, с днем ВМФ. Поздравляю любимого мужа с праздником. Жена, любовь, город на дым. Ну, вы в следующий раз не поленитесь, напишите, как зовут любимого. Присылайте свои сообщения на наш номер +7 909 955 103 0. Не забывая про имена, и найдем местечко в эфире, где поздравить ваших близких.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Курс доллара пробил новый уровень.
3: Бензин за неделю подорожал.
4: Рост цен на продукты
2: дорос. Инфляция резко ускорилась.
5: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили Амода и Джейку на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 243. Автолига.
6: Курочка, курочка, Павловская курочка.
7: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
6: Курочка, курочка, Павловская курочка.
7: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
8: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
9: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони 27 29 и 30. Бриллианты.

0: восхищают.
1: В торговом центре «Зеркало».
2: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
3: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
4: В магазинах «Электро».
5: Любите порыбачить? Приезжайте в туристический комплекс «Юхро» в 20 минутах от города. Чистое лесное озеро, природного происхождения среди дубравы. Собственное рыбоводное хозяйство с карпом, осетром, форелью, 50 мостков для рыбалки, прокат инвентаря, беседки с мангалом, зона с трофейным карпом. Рыбалка для всей семьи. «Юхро» – природа как часть тебя.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

Участники бархатного шансона Анатолий Полотно и Федя Карманов вспоминали Вилли Ивановича Токарева, который спел нам в этом часе. Ну, кстати говоря, до последнего Вилли Токарев принимал участие в наших мероприятиях, выступал, например, на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Осталось много записей его выступления. В этом году встречаемся 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут и легенды радио «Шансон», и молодые артисты. Загляните за подробностями на сайт radioshanson.ru. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Ну, для зрителей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: любим самогончик.
1: А истине, если на 100% предан любимому делу, можно добиться совершенно потрясающих результатов. Михаил Шфутинский только что в эфире радио «Шансон». Далее Алексей Петрухин. Эти два артиста в числе звездной компании будут принимать участие в фестивале «Бархатный шансон». Михаил Шафутинский, кажется, впервые. С 24 по 30 октября в Турции «Титаник отель» «Делюкс Гольф Билек». Все подробности на радио «Шансон.ру» 12+.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Тилухин АА, Украина П 304-526-011-800-121.
3: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи. Потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. За заключение договоров мобильной связи с иностранцами без указания IMEI-кода телефона будут наказывать. Также санкции грозят за внесение в соглашение заведомо ложной информации об устройстве. Такой закон подписал Владимир Путин, сообщает Москва-24. Наказание предусматривает штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы до 6 месяцев. Также возможно ограничение свободы до года. Кроме того, документ ужесточает наказание за нарушение неприкосновенности частной жизни и тайны переписки, телефонных переговоров и других сообщений до 4 лет лишения свободы. Около 40% работающих россиян трудятся по специальности. Еще 29% опрошенных нашли себя в смежной сфере. При этом среди людей с высшим образованием доля тех, кто нашел применение своему диплому, в 1,5 раза выше, чем среди обладателей среднего и специального образования. Результаты такого исследования приводят РИА Новости. Среди главных причин, из-за которых респонденты работают не по специальности, меньшая оплата труда, дефицит вакансий и отсутствие интереса к профессии. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 16 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Михаила Круга нарисовалась в начале нового часа на радио «Шансон». Держим планку темпа, ритма и настроения. Ну, постараемся. Впрочем, песни у нас, вы знаете, и веселые, и печальные, как сама жизнь, разные. Но общей суммы нашей любви к душевным песням радио «Шансон» перемена мест не меняет. Добрый вечер, 19:07 в столице, с вами Юлия Степанова.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка.

Участник фестиваля «Бархатный шансон» Михаил Бублик в нашем радиоэфире. Скоро нам споет еще один участник, Алексей Брянцев. Еще раньше услышим Григория Лепса. И в ближайшее время одна из самых красивых песен Александра Новикова нам споет Ирина Круг, группа «Лесоповал» и не только. Ну а сейчас к вашим сообщениям в мобильные выходные. Добрый день. Хочу поздравить с праздником любимого Петра, пожелать ему крепкого здоровья, успехов в делах, любовь, город Краснодар. Любимого мужа Ильинского Алексея с днем ВМФ поздравляю и всех, кто причастен к этому празднику. Всем морякам здоровья, счастья, мирного неба над головой желает Вероника. Пишите +7 909 955 103 0. Не забудьте о подписи.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
4: В магазинах «Электро».
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот» – гордость поколений.
6: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
4: Прилет!

0: торговом центре «Добрыня».
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
3: Радио «Шансон».

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Вот вошла она, и стихло все крикливое. И зажегся, будто в темени маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами с нежным прозвищем, клювом ласточки занозу на душе.
2: Расстанься с ней.

улыбнулась, и окончилась история. Покружилась и ушла, как тень из дня.

0: люблю.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 90 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф».

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Если вы думали, что все прошло, а болеть не перестало, ну, значит, организм точно нуждается в творческом отдыхе. Радио «Шансон» приглашает всех вас на фестиваль «Бархатный шансон» в Турции с 24 по 30 октября. Отель «Титаник Делюкс Гольф Белек» на берегу Средиземного моря. Нам сейчас будет петь участница фестиваля Тамара Кутидзе. А еще для вас там выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин. Заходите за подробностями на radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: только любовь.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
3: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
4: Курс доллара пробил новый уровень.
5: Бензин за неделю подорожал.
6: Рост цен на продукты дали.
7: Инфляция резко ускорилась.
8: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Хавейл» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Хавейл Автолига» на Бринского, 11. «Автолига».
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
9: Радио «Шансон».
1: Радио «Шансон».

0: вдали, твоей любовью согрет. Друг другу в душу вошли, обратно выхода нет.
1: Радио «Шансон».

0: Шансон.
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон о поддержке Почты России. Как пишет РИА Новости, теперь появится электронная почтовая система для приема и доставки юридически значимых сообщений. Госорганы будут направлять гражданам и бизнесу уведомления, извещения и требования через личный кабинет на госуслугах и региональных порталах. Также будет отменена банковская комиссия за прием коммунальных платежей. Вводятся новые правила для абонентских почтовых ящиков в многоквартирных домах. Доставлять корреспонденцию в них смогут управляющие организации, ресурсоснабжающие компании, Почта России, а также иные операторы связи по решению собрания собственников. Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Вернуть билет на электричку с 1 сентября можно будет онлайн. Оформить возврат пассажиры смогут через сайт или мобильное приложение перевозчика. Речь о билетах с указанными местами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минтранса. Сейчас делать это можно только в кассе. Отмечается, что условия возврата останутся прежними. Если до отправления более 2 часов, вернут полную стоимость билета за вычетом сбора. Если срок меньше, сумма возврата составит 50% от цены билета. При этом размер комиссии будет зависеть от правил конкретного перевозчика. Синоптики до конца июля прогнозируют в Москве только 2 теплых дня. Первый выпадет на вторник, 28 число. В дневные часы столбики термометров зафиксируют отметки примерно в плюс 25 градусов. Такая же температура ожидается в столице в последний день месяца, 31 июля. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус, пишет «Москва-24». Также он сообщил, что в городе в течение предстоящей недели сохранится высокая вероятность дождей, к которым добавятся локальные грозы. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 17 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Если захотите подарить родным и друзьям песню, напишите через час на радио «Шансон». У нас как раз начнется программа только для вас. Хит хитов. Александр Розенбаум и Ирина Аллегрова «АУ» в начале нового часа на радио «Шансон». Вот. А Елена Ваенга споет нам, ну вот, о том, от чего вот это вот «АУ» и ничего другого на ум в голове и появляется. Добрый вечер.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Радио «Шансон». Михаил Шутинский занимает значительное место. И радостно, что в этом году Михаил Захарович выступит и на «Эхо Разгуляя» всенародной танцплощадке, и поедет на фестиваль «Бархатный шансон». Присоединяйтесь. Мобильные выходные продолжаются. К вашим сообщениям. Здравствуйте, Радио «Шансон». Сидим с друзьями на даче и празднуем день ВМФ. С праздником вас! Прошу поздравить с этим праздником всех сослуживцев, всем крепчайшего здоровья, мира и добра, поздравляет старший мичман хуторной Александр Таганрог, СНТ «Металлург-2». Надеюсь, ваши сослуживцы услышали и приняли ваше послание. Следующее сообщение уже в программе «Только для вас». Она традиционно начнется в 9 вечера на радио «Шансон». А в ближайшее время Сергей Трофимов, Иван Кучин, Таисия Повалий.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
2: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

отличная идея для встречи одноклассников. Собирайтесь группами, семьями, друзьями, да вот и одноклассниками тоже. И приходите на всенародную танцплощадку «Эфразгуляй». Там будет возможность под любимые песни повеселиться, потанцевать, пообщаться, пообниматься в конце концов. Рекомендую билеты на танцпол. Они, во-первых, самые доступные, во-вторых, ближе всего к сцене, в-третьих, и в самых главных, у каждого будет возможность почувствовать себя частью этого замечательного музыкального праздника. Для зрителей старше 12 лет, 14 ноября, Лайф-Арена.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многими.

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Красивая и осенняя песня в исполнении Любови Успенской «Горький вкус бузины». Да, вот сегодняшняя погода, особенно вечером, действительно напоминает о том, что осень, что такое осень, это небо. Но завтра столичные синоптики обещают нам солнышко и плюс 25. Впрочем, мы там знаем, что может быть все. А на радио «Шансон» будет программа только для вас. Она начнется в 9 вечера. Вот с 21 часа буду ждать ваши сообщения в программу «Только для вас». А прямо сейчас «Погода шепчет», группа «Сентябрь».
1: Слухи тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Внимание, акция! Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград, 234-03-77.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Посиди на дорожку, родная, с тобой.

0: Радио Шансон. Программа по вашим заявкам.
1: Вечер, дорогие радиослушатели. Вечер воскресенья, вечер праздничный. Сегодня в России отмечается День военно-морского флота, День парашютистов России, Международный день дяди и тети, День эсперанто тоже международный. А мы на радио Шансон отмечаем день рождения любимого артиста, в том числе среди этих замечательных праздников. Программа только для вас началась. Плюс 7-909-955-103-0. С этой минуты жду ваши сообщения. Подписывайте их, пожалуйста, не забывайте. Меня зовут Юлия Степанова. День рождения празднует один из самых ярких, зажигательных, солнечных, узнаваемых, энергичных артистов шансона по-русски. Маэстро Виктор Королёв. Коллектив «Радио Шансон» и многочисленное количество поклонников сердечно поздравляет Виктора Ивановича с праздником, желает здоровья и вдохновения.

Виктора Королева с днем рождения и пожелаем всем нам оставаться согретыми лучами таланта замечательного артиста. Всех благ. Продолжим программу только для вас. Еще раз номер +7 909 955 103 0. Пожалуйста, подписывайтесь. Здравствуйте. Хочу поздравить своего дедушку Андрея с днем военно-морского флота. Поздравляет София Нуждина из Нижнего Новгорода. Шансон, поздравьте нашего любимого мужа и папу Дениса с днем ВМФ. Желаем ему крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Жена Наталья, сынок Артем, доченька Дашенька из поселка Демянска. Пишет вам Маргарита из Брянской области. Поздравьте, пожалуйста, нашего друга Андрея Борисовича с улицы Маркова с днем военно-морского флота. 7 футов ему под килем. И песню, конечно, хорошую. В честь праздника споет Александр Розенбаум.

Семеновича с днем рождения. Здоровья и долгих лет жизни от дочери Ирины, внучки Алины, Наташи, правнука Тимурчика. А еще два зятя, Оскар и Ильдар, присоединяются к поздравлению для Владимира Семеновича. Шансон передаю всему Бековскому району. Ему привет. Ему исполнилось вчера 97 лет. Всем бековчанам здоровья, процветания, успехов. И мамочке тоже привет. Скоро у нее день рождения, буквально через два дня. Подарить пока не знаю, что у тебя уже есть 5 внуков. Мы тебя любим, желаем крепкого здоровья. Будь счастлива. С уважением, Маша. Маш, ну на самом деле вы знаете, да, что подарить маме. У нашего сына, брата, дети, Старенкова Николая Николаевича сегодня юбилей. Очень хочется поздравить его с этим событием, пожелать бодрости духа и нескончаемой энергии. Жукова Нина, Красный Кут, Саратовской области. Добрый вечер. Город Советск, от семьи Галаевых. Хотим поздравить Кристину и Артема Матузовых с бракосочетанием. Поздравляем и желаем им долгой и счастливой жизни, чтобы раз и навсегда.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер – завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: «Стройфлот» – гордость поколений.
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
6: Любите порыбачить? Приезжайте в туристический комплекс «Юхро» в 20 минутах от города. Чистое лесное озеро, природного происхождения среди дубравы. Собственное рыбоводное хозяйство с карпом, осетром, форелью, 50 мостков для рыбалки, прокат инвентаря, беседки с мангалом, зона с трофейным карпом. Рыбалка для всей семьи. «Юхро» – природа как часть тебя.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

Наша программа продолжается. Побежали дальше. Сообщений много, времени мало. Номер, напомню, только +7 909 955 103 0. Пожалуйста, подписывайтесь. Добрый вечер, любимая радиостанция. Поздравьте, пожалуйста, с праздником дядю Сашу, тетю Машу и тетю Олю. И всех, всем причастным мои поздравления, пишет Адиля. Добрый вечер. Поздравьте моего любимого супруга Артема Москаленко с днем ВМФ. Пусть все получается и желания исполняются. Всех причастных с праздником от супруги Дарьи. Шансон, передайте привет моим любимым мальчикам, мужу Дмитрию Плутаеву, сыночкам Владу и Ярику. Всего им самого наилучшего. Мы отдыхаем на даче, сообщает Оксана. Привет от Галаева Вадима, сыну Миши, жене Валюши. Поздравляю свою дочь Кристину со свадьбой. Люби и будь любимой. Папа любит тебя. Привет Мише, Вове, Артему, зятю. Береги мою дочь. Всем огромный привет. И если можно, песню в исполнении Ирины Аллегровой «Посмотри, значит, как хорош муж, с которым ты живешь первый день». Да? Так, здравствуйте, любимого мужа Фимушина Михаила, с днем Морфлота. Сейчас возвращаемся с дачи. А Миша мой за рулем и слушает радио «Шансон». Люблю своего моряка очень и очень. Нижний Новгород, Юля. А вот и Ирина Аллегрова.

Григорий Лепс в программе «Только для вас» по многочисленным просьбам. Песню, кстати, написал Олег Михайлович Газманов в году эдак в 93-м. Вот так, 1900, конечно же. Продолжим. Плюс 7-900-9-9-5-5-103-0. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Любимого мужа Никитина Юрия Евгеньевича с праздником ВМФ. Всем ребятам, которые служили и служат, здоровья, счастья и мирного неба над головой желает Екатерина из Щелково. Привет, любимое радио. Поздравьте моего зятя с днем ВМФ, Белоконя Александра. Любим, гордимся, Ольга. С днем ВМФ, друга детства, замечательного человека Василия Баранова из Пскова. И поставьте для него песню «Любе там за туманами». Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга написал. Прошу поздравить с днем ВМФ Алексея Захарова и всех причастных. От Андрея поздравления. С праздником, любимый, с днем ВМФ. Поздравляю любимого мужа с этим праздником. Жена Любовь, город Надым. Любимого мужа зовут Антон. От жены Любови поздравления. Yeah.

0: твое.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих и

Татьяна Буланова в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Программа продолжается, но времени все меньше. Номер напомню, +7 909 955 103.0. Напишите прямо сейчас, успеете. Подписаться только не забудьте. Привет Татьяне из Новогиреева, от друзей. Удачно ей съездить в отпуск на Алтай и все там посмотреть и разведать. Хотя там ходят медведи и не только. Вот знаете, вот эти «и не только» пугают гораздо больше медведей иной раз. «Шансон», привет из солнечного Калининграда. Любимые Аурики, Виктору Павловичу, Татьяне, Ивану, теще Марии, Людмиле, Эльке. Пожелать хочу всего самого наилучшего. Раду Григорьевич. «Шансон», поздравьте, пожалуйста, наших друзей Юру и Иру с днем рождения дочурки Женечки. Целых 10 лет. Всего самого наилучшего. И привет любимейшему хомячку Алешечке Половинкину. Всех люблю. Таня, Москва.

0: только свети.
1: Песню Юрия Висбора спел нам Дмитрий Хмелев в программе «Только для вас». И мы почти заканчиваем. Всякий раз призываю вас, не огорчайтесь. Ну, действительно, какие огорчения, если завтра в 15 часов и в 21 час все повторится. Каждый день на радио «Шансон» дважды в день выходит программа «Только для вас». Но к вашим сообщениям. Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет моим друзьям Марии, Ольге, Александру и поздравьте их с праздником. Светлана пишет. С каким праздником, не уточняет. Но неважно, с праздником. Огромный привет брату Сереге и его жене Ксюхе. Я вас обожаю. А картошку будем копать завтра от сестры Лены из Якимовичей. Поздравляем с днем рождения нашу милую, прекрасную Дарью Геннадьевну. Желаем здоровья и оставаться такой же красивой, позитивной. Пусть ваша улыбка всегда дарит радость и согревает своим теплом. Очень любим вас, Татьяна, Алина и Ксения. Вот это прекрасное поздравление поддерживает песни Михаил Бублик. А я, Юлия Степанова, никуда не ухожу. В следующем часе услышимся. Подарю.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
4: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.

0: Красивая песня Михаила Круга. Это было вчера. Начала новый час на радио «Шансон». 22:04 в столице. Меня зовут Юлия Степанова. Добрый вечер всем, кто на нашей волне. А как же свойственно человеку все-таки тосковать по вчерашнему дню? Всегда там лучшим, красивее, деревья выше, еда вкуснее, ну и так далее. И сами мы помоложе. Давайте посмотрим немножечко в будущее, ведь у всех поклонников шансона по-русски будет уникальная возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Мы приглашаем всех вас на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Это 14 ноября, Лайф-арена, самые доступные билеты на танцпол, а подробности на radioshanson.ru для зрителей старше 12 лет.
1: Посядем на кухне с бутылкой, как прежде. Уютнее тут говорить по душам. Каким неплохим был правителем Брежнев.

многих душа измельчала в глубоких тарелках со свежей икрой. Но кто бы мог, ну кто бы мог из нас представить, когда в нас молодость свела

0: хорошие дела.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

будет что вспомнить тем, кто попадет на фестиваль «Бархатный шансон», увидит выступление Евгения Григорьева, Михаила Шуфутинского. В этом часе Михаил Захарович споет нам в эфире радио «Шансон». А среди участников Михаил Бублик, Султан Лагучев, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе и многие другие. А подробности вы всегда и круглосуточно найдете на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Никак не младше.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.

0: Жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
2: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
3: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
5: Бархатный шансон. История. 2021 год. Россия. Сочи.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

по пояс в небе, как поется еще в одной песне. Эдуард Хуснутдинов, серьезный до невозможности в эфире радио «Шансон». Вспоминается строка Губермана: «Обиды схлынут, боль заглохнет, а там, глядишь, и жизнь пройдет». Но нет, давайте-ка делать ее поярче, по крайней мере, с помощью песен радио «Шансон». И главное, будем здоровы и будем крепко стоять на этой земле и не забывать смотреть в небо. До завтрашнего вечера. Юлия Степанова, радио «Шансон». Пока-пока.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
2: В магазинах «Электро».
3: Судостроителям почет и уважение.
4: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
3: «Стройфлот» – гордость поколений.
4: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
5: Курс доллара пробил новый уровень.
6: Бензин за неделю подорожал.
7: Рост цен на продукты дорос.
6: Инфляция резко ускорилась.
8: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Чанган» на уровне прошлого года. «Чанган Центр Автолига» на Московском шоссе 302Г. «Автолига».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 90 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день в

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
5: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
6: В магазинах «Электро».
7: Судостроителям почет и уважение.
8: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
7: «Стройфлот» – гордость поколений.
8: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
9: Курс доллара пробил новый уровень.
10: Бензин за неделю подорожал.
11: Рост цен на продукты дорос.
10: Инфляция резко ускорилась.
12: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности.
13: Мы все еще держим цены на автомобили «Черри» и «Теннет» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243.
14: «Автолига».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: «Камнеград» помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов «Камнеград». 234-03-77.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Радио Шансон.
1: Был Андрюха нормальным мужчиной, и не дурак был пожрать и поддать. Правда, женщин пугал матерщиной, что не фраза, то мать-перемать. Но Андрюхина злая супруга упросила злодеев врачей закодировать лучшего друга от исконно российских речей. Поначалу тот просто ржал, матерком врачей обижал, думал, это все не всерьез.

Давай стаканы, мать твою! Андрюха друг подскочил и такое вдруг отмочил. Еще раз придешь с матюгом, я тебя кричу утюгом.

матерком, он в ответ тебя кулаком. Если ты его матюгом, он в ответ тебя утюгом.

сделать кот. Друг решил супругу простить, но врачей утюгом угостить. И завидую тем врачам, плохо спится им по ночам. Ибо справиться с матюгом много легче, чем с утюгом.

0: почему не зовешь?
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс»

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 89 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

я живу теперь один. Падая ковер и вид на реку, будто иностранный гражданин. Впрочем, как и надо человеку, у тебя свидание благодать. Подают тебе обед и ужин, только вот меню.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Мне московскую полночь пробили куранты. Огонек сигареты зажегся в ночи. Привыкай, привыкай, мы теперь эмигранты.

0: Реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.